ᱛᱚᱯ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱭᱟᱛᱮ ᱥᱟᱠᱮᱱᱮ ᱛᱩᱱᱟ ᱩᱢᱵᱟᱛᱩ ᱟᱨᱤᱣ ᱚᱛᱩᱱᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱤᱱᱦᱤᱱᱤᱱ ᱮᱢᱵᱟᱞᱤ ᱵᱱᱮᱭᱟ ᱫᱚᱯ ᱠᱟᱥᱛᱚ ᱛᱩᱱ ᱥᱟᱨᱤᱣ ᱚᱱᱚ ᱫᱟᱭᱩᱱ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱭᱟᱛᱤ ᱵᱟᱫᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱯᱠᱤᱨ ᱵᱟᱯᱷᱟᱠᱟᱨᱤᱱ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱭᱟᱛᱤ ᱛᱩᱜᱟᱨᱚ ᱩᱱᱟᱣ ᱛᱩᱱᱫᱤᱣᱟ ᱛᱩᱱᱟᱣ ᱩᱫᱷᱟᱭ ᱩᱱᱟᱣ ᱨᱤᱥᱤᱛᱤ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱭᱟᱛᱤ ᱦᱟᱭ ᱵᱟᱫᱟᱭ ᱢᱮᱭᱟᱫᱤ ᱮᱢᱵᱟᱞᱤ ᱵᱱᱮᱭᱟ ᱫᱚᱠᱱᱟ ᱦᱮᱱᱮᱱ ᱚᱱ ᱩᱢᱤᱱᱟᱱ ᱛᱚᱥᱵᱩ ᱱᱮᱦᱟᱨᱤᱣ ᱫᱟᱭ ᱱᱟᱫᱚᱠᱱᱟ ᱱᱮᱦᱟᱨᱤᱣ ᱚᱭᱱᱮᱣᱟ ᱵᱟᱨᱤᱱᱮᱣᱟ ᱟᱨᱮ ᱱᱤᱥᱛᱷᱤᱨ ᱚᱠᱱᱟ ᱱᱮᱭᱟᱫ ᱨᱟᱡᱤ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱛᱩᱥᱵᱚᱱᱟᱭ ᱥᱟᱞᱟᱢᱤᱱᱤ ᱚᱠᱱᱟ ᱮᱱᱮᱣᱟ ᱵᱟᱨᱤᱱᱮᱣᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱭᱟᱛᱤ ᱱᱤᱢᱟᱨᱟᱨ